вітах, дику пруце. А вразился и в сердце, пакше свалил овшем, смерть, конец, повшем, повшем, повшем, повшем, повшем. Дивши одного повшем, так уж не будете ни зграть, потому повшем. Musí být poslední slovo. Pak se svalil ovšem smrt. Konec.